0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Через несколько минут на радио Классик. Итоги проекта «Школа национального ремесла» подвели в Астане. В Алматы представили произведения армянских мастеров из собрания музея Костеева. Новый мурал Тангсяре украсил фасад столичного ЖК. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы.
1: Новости культуры на радио Классик.
2: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В столице состоялось итоговое мероприятие образовательного проекта «Школа национального ремесла». 10 лучших мастеров национального ремесла Казахстана обучили 208 участников в возрасте от 8 до 20 лет традиционным технологиям и секретам национального ремесла. С успешным завершением проекта участников поздравила заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева. Она поблагодарила мастеров-наставников, организаторов, родителей и всех участников проекта. Вице-премьер отметила растущий интерес к национальной эстетике в дизайне, моде, архитектуре, туризме и других направлениях креативных индустрий, которые открывают новые возможности и для мастеров, и для молодежи. Участники проекта получили практические знания по 10 направлениям национального ремесла. В образовательную программу вошли ювелирное искусство, обработка дерева и кожи, валяние войлока, керамика, ковроткачество, резьба по кости и другие традиционные виды прикладного искусства. Особое внимание в рамках школы национального ремесла было уделено инклюзивному образованию. Для детей с особыми образовательными потребностями была организована специальная группа, занятия в которой способствовали раскрытию творческого потенциала участников, развитию мелкой моторики и практических трудовых навыков. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева открылась выставка «Палитра Армении», представляющая произведения армянских художников из собрания Казахстанского музея. Проект знакомит зрителей с ключевыми направлениями армянского изобразительного искусства 20 века и продолжает культурный диалог между Казахстаном и Арменией. Экспозиция включает произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Среди представленных авторов Иван Айвазовский, Мартира Сарян, Минас Аветисян, Мариам Асламазян, Григор Ханджан и другие известные мастера. Работы художников разных поколений позволяют проследить развитие армянского искусства 20 века, многообразие его жанров, художественных школ и направлений. Экспозиция будет открыта до 2 сентября. На фасаде столичного жилого комплекса «Кендала» завершили работу над масштабным муралом «Тангсары», передает «Елордаинфо.кз». Мурал создан по инициативе акимата города Астаны и Центра урбанистики. В казахской культуре «Тангсары» символизирует начало нового этапа, надежду и обновление. Художественная работа отражает гармонию городской архитектуры и природы, придавая пространству новый визуальный акцент. В основе композиции яркие полевые цветы, которые оживляют строгую архитектуру современного города. Над созданием мурала работали команды центров урбанистики Астаны и Караганды совместно с художниками ARG. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио Классик.
1: Новости культуры на радио Классик.
3: За Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы –

0: тербетеміз. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2 концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

0: 8. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Александр Власовтың «Фонтану Бахчисарайского дворца» романсы. Орындағандар Әлібек Дінішев, ал фортепиано партиясын Евгений Шендерович.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.